0: Молодец! Ой, раз богатый купец!
1: Сапоги на скрипах, рубашка выстрочена,